нашей твердой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, тяжело пришлось, пришлось опаздывать сегодня 24-го.

Ленина, немецкий захватчик. Враг не так силен, как и изображает некоторые перепуганные интеллигенты. Не так страшен черт, как его больной. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала панические бегства в слоенные немецкие войска? Если судить не по простым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительным доложениям, Германии не трудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. Германии теперь царит голод и обнищание. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает кровью, и ее людские резервы иссякают. Дух возмущения овладевает не только народами Европы, подпавшими под его немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики запрягают последние силы. Нет сомнений, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик. И гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработников, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи формы немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих особо детей. Великая особо.

освободительно, справедливо. Пусть Великой войны вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Ленина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед, победа!

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработники, рабочие и работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавших под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, тяжело пришлось, праздновать сегодня 24-й годовщину Октябрьской революции. Вернувшись на нападение немецких разбойников, навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда. Враг рассчитывал на то, что после первого удара наша армия будет рассеяна. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг весь подход просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, наносили огромный урон. А наша страна, вся наша страна, организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. И вот тогда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Кроме 1918 года, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции, 3/4 нашей страны находились под пал, в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. И 15 государств на себя не хватало. Но мы не унывали, не падали тут. В одной войне организовали тогда мы Красную Армию и превратили нашу страну в военную лагерь. Дух Великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же, мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории. Добились победы. Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 20-30 годов. Наша страна по многу раз богаче и промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 20-30 года назад. У нас есть теперь союз, прежде всего, вместе с нами, единый фронт, против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, отпавших в его гитлеровское деяние. Мы имеем теперь замечательную армию, замечательный флот, вроде отстаивающий свободу и независимость нашей жизни. У нас нет серьезных недостатков ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей страны отбирают нашу армию, наш флот, помогают им разбить захватнические орды немецких фашистов. Наши людские резервы не исчерпают. Великого Ленина и его победоносные знамя вдохновляют до степени на Отечественную войну, так же, как 23 года.

можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков. Враг не так силен, как и изображают некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его воюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала политические бегства в военные немецкие войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительному доложению, Германии не трудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. Германии теперь царит голод и обещание. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает кровью, и людские резервы иссякают. Дух возмущения овладевает не только народами Европы, подставшими под его немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики запрягают последние силы. Нет сомнений, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик. И гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. Товарищ красноармейцы, краснофлотцы, командиры политработников, партизаны и партизаны, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи корпы немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выполнена на вашем месте. Будьте же достойны. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Пусть ветвой войны вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Толстого, Кузьмина Ленина, Дмитрия Пожарского, Александра Шуронова, Михаила Бутова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Вот с нами мы любим вас. Вперед! Победа! Thank you.